0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: Jazirama yozdirdi.
1: Mavsum tuhfasidan.
0: Bahrom.
1: Yozni maroqli o'tkazing.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Bahorning shirin nafasi jazirama yoz mavsumida ham siz bilan birga.
1: Siz bilan birga.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Алло?
4: Да.
3: Я, ассаламу алейкум. Саларыз яхшымы, сизмысыз, чарчамасыздар. Мали, газетада реклама бойынша телефон кватыдым. Танышыман деген екенсіз. Ерге деймен отырып қалмадым. Сіз шунге телефон кватыдым. Алло.
4: По-русски говорите?
3: А, худа, русский деватты. Чичче яхшы білмеймін мен шунге. Немеде. Девушка?
4: Да.
3: Привет.
4: Привет.
3: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
4: А, хотите познакомиться?
3: Да, знакомиться. Да. Да, вот Катя.
4: Да.
3: А где сестра?
4: Сестра спит.
3: Чего?
4: Сестра спит.
3: Йоге?
4: Да.
3: Ой, бечера, синец спит бу коптю. Сестра спит, да?
4: Да, сестра спит.
3: Катя, я манкесали бу, Катя бу. Это плохо. Катя.
4: Да.
3: Сестра уже давно спит, да?
4: Ну, 2 часа как спит.
3: Ой, халы свежий мы. Ой, я там норд. Шкала озы спит мазмы гена. Катя!
4: Да.
3: А ты не спит?
4: Нет, я же с тобой разговариваю.
3: Да, худагушка. Яша. Катя!
4: Да.
3: А ты вот это, анака, вот это сестра обмагамызан?
4: Чего?
3: Обшмадим. Ты горка не делал ему? Горка вот это. Горка. Будешь? Так нет, да?
4: Чего?
3: Ты не целовал его?
4: Нет, но она же спит.
3: Ой, молодец, Акализан, Ой, молодец. Да, спит. Мана худаш пасын берсен, Катя.
2: Hangoma ustalari.
3: Алло?
4: Да.
3: Я, ассаламу алейкум. Саларыз яхшымы, сизмысыз, чарчамасыздар. Мали, газетада реклама бойынша телефон кватыдым. Танышыман деген екенсіз. Ерге деймен отырып қалмадым. Сіз шунге телефон кватыдым. Алло.
4: По-русски говорите?
3: А, худа, русский деватты. Чичче яхшы білмеймін мен шунге. Немеде. Девушка?
4: Да.
3: Привет.
4: Привет.
3: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло? Алло.
4: А, хотите познакомиться?
3: Да. Знакомиться. Да.
4: А, да, кстати, котик.
3: Да.
4: А жена есть у тебя?
3: А жена есть. А нету жена.
4: Ну ты же сказал, что есть.
3: Я перепутал. Жена Россия, машина баскетянская, Ольга. Я Бева.
4: А тачка есть?
3: Тачка?
4: Да.
3: Катя, я базар, и не только и тачка.
4: Нет, я имею в виду, машина есть у тебя?
3: А, машина есть.
4: Какой марки?
3: А, иномарка.
4: Ну какой, Мерседес или Джип или Мазда?
3: Нет, Зазда.
4: Зазда? Что за Зазда?
3: Зазда джинс. Запорожденс! Запорожец!
4: Запорожец?
3: Да, он дутый.
4: О, даже дутый.
3: А, там только баллон нету, Катя.
4: Как это нет?
3: Ну, нету. Аккумулятор тоже дохла, аккумулятор.
4: Да?
3: Да. Вот это машина Боба.
4: Чья машина?
3: Боба. Вот отец, мой отец есть, потом еще его отец есть.
4: Котик.
3: Да?
4: А где мы с тобой встретимся?
3: Давай лучше вот ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на сам ипподром?
4: В ипподроме под лошадью, что ли?
3: А, вот ты и до других мамозм тофа. Hangoma
2: ustalari.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

0: Sevimli taronalar non-stop'ı. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркетс.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.